0: Ми шванга гороша си ярджай.
1: А ты кого подумал на бога моя сванг со сердцем мигал?
0: Чики пак пошелютку же сияр. Пока сидян шугать, а посгать, а пьяшем моя меня нын.
1: Ой, как там плаву сибовик. Ты аля Пыртыка панк сот сагрепетерей тортакай. Ты дуга глянанги, хе?
2: Вау, пырты!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorka.